Твою тачку хватит, ты сих мать халат. Ты сих хила хайдан абсурду, ты кусулам стаут. Твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку хватит, твою тачку